0: Добрый жребий, друза, и брокне гнезь, си покроме фетины, и боты нет, и бокроба степина, и штубин дра, и брузи, и брузи, и брузи, и брузи, и бульшит.
1: Ah, Manuel Tadros, merci tout le monde, on se retrouve la semaine prochaine. Merci Manuel.